Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 23 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Двадцать 23 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся. Большие!

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Более 750 тысяч рублей из спецфонда президента направят на поддержку одаренной и талантливой молодежи нашей страны. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко. Эта мера направлена на выявление и поддержку одаренной и талантливой молодежи, создание благоприятных условий для ее успешной учебы и дальнейшего развития способностей, а также на стимулирование профессионального роста педагогов. Стипендии президента Беларуси назначены 197 у студентам вузов. Среди них почти два десятка представителей студенчества Могилевской области. Ежемесячно они будут дополнительно получать 266 рублей такого поощрения. Грант премии с присвоением звания лауреата специального фонда отмечены победители международных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Вознаграждение за уклад у выхования талиновитой молоди назначено талантливым педагогам.
1: Местное время.
3: На страже интересов аграриев в Могилевской области в период уборочной кампании работает горячая линия профсоюза. Ее запустили для оперативного решения вопросов, связанных с проведением уборочной кампании в регионе. Как отметил председатель областной профсоюзной организации работников АПК Владимир Петрович, обратиться на горячую линию можно, чтобы сообщить о фактах нарушений техники безопасности и охраны труда, а также решить проблемы с организацией питания в полевых условиях или задать вопросы по начислению заработной платы. Горячая линия работает без выходных. Звонки принимаются с 8:00 до 22 часов. Телефон горячей линии плюс 375-44-702-65-38.
1: Краснополье.
3: Следователи Могилевской области оказывают помощь работникам ОАО «Краснопольский» в уборочную кампанию. Об этом сообщили в ОСК по Могилевской области. Трудовой десант следователей прибыл в Краснопольский для помощи с отгрузкой и сортировкой зерна. Заместитель начальника управления Дмитрий Авдейщик, который руководит рабочей группой, подчеркнул, что поддержка села – гражданский долг ведомства. По словам представителей хозяйства, участие следователей позволило ускорить процесс на таку и стало большим вкладом в общий урожай.
1: Место.

0: Обслуживания побывали в туристско-патриотических поездках за первое полугодие 2026 года. Такие данные озвучили на заседании Президиума областного комитета профсоюза. Как рассказал председатель областной организации профсоюза Павел Жуйков, воспитательная и патриотическая работа всегда являлись важными направлениями работы профсоюзных организаций в трудовых коллективах.
1: За 6 месяцев текущего года более 1000 членов трудовых коллективов и их детей посетили знаковые объекты историко-культурного наследия Беларуси. Текущий год – год 85-летия с начала Великой Отечественной войны, и областная организация профсоюза ориентировала первичные профсоюзные организации на включение в программы туристско-экскурсионных мероприятий, посещение мемориалов, музеев и памятных мест, посвященных героической обороне, в целом событиям Великой Отечественной войны.
0: Павел Жуйков подчеркнул, работники организации сегодня активно интересуются экскурсиями по Беларуси. Для многих это не просто отдых, а возможность глубже узнать историю и культуру родных.
1: В число наиболее посещаемых работниками предприятий объектов, связанных с событиями Великой Отечественной войны, в первом полугодии 26 года вошли музей славы Могилевщины, музей Великой Отечественной войны в Минске, мемориальный комплекс детям, жертвам войны в Красном береге, курган славы, Брестская крепость, мемориалы в Хатыни и Борках и другие.
2: Быхов.
0: Сезон отпусков и каникул в самом разгаре, и чтобы отдохнуть, совсем не обязательно лететь на другой конец земного шара. А вот узнать свою страну и свой регион лучше – время всегда подходящее. Могилевская область активно развивает внутренний туризм. Топовые тревел-локации Быховского района входят в туристический маршрут «Жемчужины Восточной Беларуси». Подробнее расскажет Елена Бубликова.
3: Особенность Быхова в том, что самые интересные места находятся в шаговой доступности друг от друга. Быхов неспроста называют город «крепость» и подтверждает это определение даже местная синагога. К слову, одна из самых старых в Беларуси. Ее построили в 17 веке. И храм тоже входил в систему обороны города. Толщина стен в некоторых местах достигает 3 метров, рассказал директор Быховского районного историко-краеведческого музея Сергей Жижиян.
4: Быхов – это город-крепость. Это вот первое, о чем забывают туристы, что замок – это лишь одна из доминант. Безусловно, главная доминанта. Но есть еще синагога, есть еще костел, есть еще куча валов, которые сейчас можно еще иногда погулять и увидеть. И да, Быхов выдерживал более чем годовые осады. В основном вот эти осады приходились на русско-польскую, русско-казацкую войну, по-разному называют. Тем не менее, вот опять же, вот эта фраза «идеальный город-крепость», эта фраза придумана не нами, это фраза из того самого 17-18 века.
3: Есть много интересных мест не только в Быхове, но и районе. Так, в деревне Грудиновка в зелени утопает усадьба графов Толстых. К слову, знаменитый писатель в этой усадьбе никогда не бывал. Имение принадлежало другой ветви известного рода.
4: Скорее, даже интересен не сам дворец, а комплекс. До 60-х годов, в общем-то, он включен в список республиканского значения именно природных. То есть он еще уникальный по природе. И это большой комплекс.
3: Еще одна точка на карте Быховского района, которую рекомендуем посетить – мемориал «Лучицкая высота». В этих местах в 1944 году с началом наступательной операции «Багратион» наши солдаты 20 часов отражали атаки врага. 6 из них стали героями Советского Союза. Путешественники любят это место за тишину и величие. А еще Быховский район – один из лидеров в Могилевской области по количеству агроусадеб. Во-первых, природа здесь великолепная. Здесь протекают Днепр, Друзь и Лохва. Это отличные условия для отдыха у воды. Во-вторых, все зелено. И в-третьих, здесь хозяева умеют встречать гостей от души. Так что добро пожаловать на Могилевщину.
2: Местное время.
0: Управление по труду, занятости и социальной защите Могилевского горосполкома объявляет набор на бесплатное обучение профессии водитель троллейбуса. Старт учебной группы запланирован на 27 июля. Срок обучения составляет всего 3,5 месяца. Занятия будут проходить на базе троллейбусного парка номер 1 по улице Челюскинцев в Могилеве. После успешного завершения курсов выпускникам гарантировано трудоустройство с полным социальным пакетом. Обучение абсолютно бесплатное. Узнать подробности и подать заявку можно в отделе по труду, занятости и соцзащите. Ищите по адресу улица Космонавтов, 17. Телефон для справок 41-88-35.
2: Местное время.
0: Праздничное мероприятие, посвященное Дню пожарной службы Республики Беларусь, пройдут во всех районных центрах Могилевской области. В Могилеве торжества по этому поводу пройдут 24 июля на пожарном переулке и в парке Подниколье. Праздник начнется с торжественной церемонии принесения присяги молодыми работниками органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям на пожарном переулке. От 16.00 до 19.00 праздничное мероприятие продолжится в парке Подниколье. В программе демонстрация пожарной и аварийно-спасательной техники, игровые площадки для детей, показатели знаменательное выступление.

0: управления подразделением ЧС, мастер-классы от спасателей и прекрасная музыка в исполнении эстрадно-духового оркестра Могилевского областного управления МЧС. В Костюковичах спасатели местного РОЧС также подготовили для жителей района большую программу. Мероприятие состоится в субботу, 25 июля, с 10 до 13 часов. Организаторы обещают познавательный и зрелищный отдых для всей семьи. В программе знакомство с новейшими образцами пожарной и аварийно-спасательной техники, возможность посидеть в кабине пожарного автомобиля, показательное выступление с демонстрацией работы специализированного спасательного инструмента, примерка боевой одежды и снаряжения спасателей пожарных, тематическая фотозона для памятных снимков.
1: Местное время.
0: Бобруйские производители одежды успешно готовятся к началу учебного года. Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, изделия местных швейных фабрик традиционно пользуются высоким спросом не только в самом Бобруйске, но и во всем регионе. В ООО «Славянка» к 1 сентября подошли основательно. Как рассказала менеджер по фирменной торговле Юлия Завадская, наибольшей популярностью фирменная одежда пользуется у самых юных покупателей, ребят младшего школьного возраста. И особенно у тех, кто впервые переступит порог школы и хочет выглядеть на стиле. Родители отмечают, что детям в такой одежде комфортно, а сами взрослые довольны оптимальным соотношением цены и качества. Еще один флагман школьного рынка – ОАО «Бобруйск Трикотаж». Здесь главный акцент сделан на трикотажное полотно и дышащие ткани. Такая одежда легкая, приятная на ощупь и практически не мнется, что особенно важно для школьников. Помимо классических деловых костюмов, предприятие предлагает широкий выбор одежды для активного отдыха и спорта. По словам начальника отдела фирменной торговли Натальи Белоус, особенно часто у «Бобруйск Трикотажа» приобретают школьную спортивную форму.
1: Шклов.
0: Хоккей идет к детям. В Шклове масштабный социально-спортивный проект Федерации хоккея Республики Беларусь показал свою эффективность. Его идея в том, чтобы заинтересовать младших школьников на уроках физкультуры и привлечь их в большой спорт. В итоге в нынешнем сезоне набор ребят на отделение по хоккею «Физюшор» увеличит более чем наполовину. Подробнее расскажет наш корреспондент Иван Шумов.
2: Выйти на большую ледовую арену и провести занятия с профессиональным тренером – об этом мечтает едва ли не каждый мальчишка. А у шкловских ребят эта возможность реальная благодаря проекту «Хоккей идет к детям». В районе инициатива реализуется второй год. Вместо уроков физкультуры школьники выходят на лед, учатся базовому катанию и основам игры с профессионалами. Причем все это абсолютно бесплатно, отметил директор специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва Шкловского района Николай Садовский.
3: Первый парах мы полностью предоставляем полную экипировку, коньки, шлема, форму. Так что любой желающий может прийти к нам и заниматься хоккеем. Проект у нас идет 2 года. И проанализировав всю эту ситуацию, ну, у нас на процентов 50-60 увеличился набор на отделение хоккея. Как бы дети, родители посмотрели, что хоккей он более доступный, что популяризация идет. И тем более, что все смотрят на «Динамо Минск». И все хотят заниматься хоккеем. И мы, как бы, нас.
2: Такой подход делает самый популярный зимний вид спорта Беларуси доступным для детей, помогает им укрепить здоровье и может найти спортивное призвание. Сегодня на отделении хоккея «Вздюшор» Шкловского района занимается 50 человек. Основа учебного года набор увеличит на 30 человек. Не секрет, что результат в спорте появляется, когда в нем пробуют себя как можно больше детей. А спортивные школы не набирают, а отбирают лучших из лучших для дальнейшего развития. И кто знает, может, среди тех, кто сегодня делает первые шаги здесь, как минимум будущие звезды РХЛ.
1: Местное время.
0: Скульптура «Барт рыбака» украсит в этом году символическую звездную тропу музыкального фестиваля «Большая Барт-рыбалка». Это будет подарок 15-летнему юбилею фестиваля от известного белорусского скульптора Александра Минькова. Открытие состоится завтра, 24 июля, на главной фестивальной площадке базы отдыха ОАО «Могилевский металлургический завод», передает СББАЙ. Кроме этого, на Барт-тропе будут заложены 3 символических звездных валуна. 2 из них участникам нынешнего фестиваля – минскому автору-исполнителю Валентину Ковалеву и известному композитору, народному артисту Беларуси Эдуарду Ханку. Еще один валун будет посвящен одному из создателей и участников легендарного «Вея Песняры» Владиславу Мисевичу, который собирался приехать на фестиваль, но, к сожалению, накануне ушел из жизни.
1: Быхов.
0: Сегодня, 23 июля, накануне празднования в честь Барколабовской иконы Божьей Матери, состоит традиционный крестный ход. Об этом сообщает сайт Могилевской епархии. Маршрут протяженностью около 40 километров пройдет от Свято-Никольского женского монастыря в Могилеве до Свято-Вознесенского женского монастыря в поселке Барколабово Быховского района, где пребывает чудотворный образ. Чем знаменита икона, расскажет Елена Бубликова.
4: А Обитель в агрогородке Барколабово считается местом силы. Ее главная святыня, икона Божьей Матери, пережила пожары и разрухи, но осталась невредимой, рассказала настоятельница Свято-Вознесенского женского монастыря игуменья Ангелина.
5: Икона чудотворна, это бесспорно. Даже ее появление в нашем монастыре уже было связано с чудом. Русский воин Семен Пожарский вез эту икону в 1655 году. Дата 24 июля. Он был здесь, это уже научно доказано. И когда он поравнялся с воротами монастырскими, стали кони, повозки стали, и икона стала недвижима. И вечером, когда все способы были иссякнуты, идет он к игумене и говорит: «Матушка Фатине, возьмите икону, видно, Матерь Божия хочет быть здесь». И оставили в центре, потому что было уже вечер, на аналое в центре оставили. Но когда пришли утром, все были удивлены, поражены, потому что икона сама себе выбрала место. Она стала у стены с правой стороны от алтаря. И отныне Барколабовская икона всегда находится с правой стороны от алтаря. Хотя это место Спасителя.
4: Икону хранят высшие силы, и ежегодно сюда едут паломники просить о самом сокровенном. Говорят, она особенно помогает семьям, которые мечтают о детях, и тем, кто борется с болезнями.
5: Были такие чудесные случаи исцеления от четвертой степени рака. Человек одной ногой уже в могиле. Врачи уже отказались, а вот она нет. И однажды я проводила экскурсию и сказала этой группе об этом чуде. Тогда руководитель меня отзывает в сторону и говорит: «Матушка, это я. Это я исцелился от четвертой степени рака. И я хочу кричать на весь мир: люди, я исцелился, я жив». Чудеса, и таких впечатляющих чудес очень много.
4: Участники молитвенного шествия по пути посетят Буйническое поле, где состоится молебен об упокоении воинов. Далее крестный ход продолжится в направлении часовни в деревне Салтановка, где также будут молиться об упокоении воинов. 24 июля в Свято-Вознесенском женском монастыре состоится праздничное богослужение в честь Барколабовской иконы Божьей Матери.
0: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
6: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Министр обороны Виктор Хренин опроверг информационные вбросы о том, что белорусская сторона якобы возводит сооружение на границе с Украиной. Об этом он заявил накануне журналистам после доклада главы государства, пишет Белта. Военно-политическая обстановка вокруг нашей страны складывается спокойная. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле.
2: Если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. Те вбросы и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно, с определенными странами проходит. Минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения, мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий, подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождения точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы.
1: В Бишкеке открыли торговый дом «Беларусь», сообщает Белта. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и посол Беларуси в Кыргызстане Сергей Молунов. В новом торговом объекте представлены белорусские сладости, среди которых широкий ассортимент красного пищевика. Для жителей Бишкека провели дегустацию новинок и рассказали о свойствах продукции. В Беларуси запретят рекламу электронных систем для курения, пишет Белта. Сейчас разрабатывается специальный проект, который усилит регулирование этой продукции. В стране не вводится полный запрет на электронные сигареты, чтобы избежать подпольной торговли. В Беларуси делается акцент на контроле за торговлей электронными сигаретами. И в завершение, горячая телефонная линия по вопросам летней трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время пройдет сегодня в Могилеве с 10 до 12 часов по телефону 76 89 88. На поступившие вопросы ответит главный специалист отдела обеспечения занятости населения Управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Ирина Титова. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 12. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

пригнуться хотелось, так что не вздумайте выскочить в легком платьице или шортиках с утра. А вообще горжусь всеми, кто нашел в себе силы поднять веки и собраться вершить великие дела. Ну или хотя бы достойно дождаться вечера после рабочего дня. Фоном, как всегда, все лучшее, что только есть на

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: твержу вам, будьте оптимистами, замечайте хорошее и все такое. И знаете, тут в подтверждение моих слов нахожу исследование, в котором ученые заявили, оптимизм — это не врожденное качество, а ему вполне себе можно научиться. Для этого нужно всего лишь научиться смотреть на вещи с хорошей стороны. И в нашем организме есть гормон серотонин, который может дать вот это вот ощущение полноты жизни и сделать ее краше. И чем чаще человек замечает хорошее, тем больше вырабатывается этого гормона. И когда вы научитесь замечать хорошее, вы чаще начнете находиться в хорошем настроении. От этого больше позитивных результатов будете получать. Так что оптимизм нужно тренировать. Как, собственно, и организм, и мозги, и вообще все, за что не возьмись. Даже полениться, знаете ли, как следует невозможно. Хотя впереди пятница, а там выходные. Вы просто обязаны найти время полениться и позамечать прелести лета. Тем более осталось его не так уж и много. И сегодняшнее утро, как бы этому подтверждение. Прохладненько, знаете ли.
1: Радио Могилев.

0: 23 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

Ура в Ома! Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома Бай.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Ученые проводили эксперименты и выяснили, что чем светлее и солнечнее на улице, тем легче и приятнее человек просыпается и быстрее настраивается на дивный день. И тем лучше настроение, так как все составляющие сегодня сложились, не должно быть ни грамма сомнения в том, что четверг будет лучшим, чего вам от души и желаю. Доброе утро!
1: Радио Могилев.

0: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.
3: Новинка на радио Могилев.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Египта с национальным праздником Днем Революции, пишет Белта. Глава государства подчеркнул, что совпадение позиций Минска и Каира по ключевым вопросам международной и региональной повесток дня служит прочной основой двухстороннего взаимодействия. Президент Беларуси пожелал президенту Египта доброго здоровья и новых успехов на благо страны и ее граждан. Вокруг Беларуси складывается стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил накануне по итогам доклада главе государства, пишет Белта. Президенту доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах. Подготовка личного состава проводится на плановой основе с учетом анализа и выводов, сделанных по результатам комплексной проверки в начале года, подчеркнул Виктор Хренин.
2: Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно пошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам комплексной проверки, занимаются плановой боевой подготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства противовоздушной обороны. Занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну, вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть, одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Не каких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
1: Болгария и Финляндия стали лидерами в Европе по темпам роста цен на топливо. В июне стоимость выросла на четверть в годовом исчислении, пишет РИА Новости. По итогам июня топливо для автомобилей в Болгарии подорожало на 26% в годовом выражении, а в Финляндии на 23%. Недалеко от них ушла Литва, где рост топлива цен составил 23%. Эти страны стали лидерами в Европе по увеличению цен на бензин, дизель, газ и другое топливо. Мобильные рабочие группы сформируют в Беларуси для выявления в регионах факторов, которые сдерживают уборку урожая, пишет Белта. Задача мобильных групп – принятие оперативных решений и мобилизация усилий для обеспечения высоких темпов уборки урожая. В течение 2 дней будут решены вопросы обеспечения мобильных групп, которые к концу текущей недели приступят к выполнению поставленной правительством задачи. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами кратковременные дожди и грозы, ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 13.

стране 8.03. Мне кажется, не так страшно очередной рабочий день, если есть хорошая компания. Так что огромный привет всем, кто только словил волну радио Могилев. Ну а если вы наши постоянные спутники, ловите благодарность в личное дело и сплошные хиты. Далее по курсу Ира Александрова периодически из динамика. Всем самого доброго утра.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Наши хиты.

0: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Пора в ОМА! Перфоратор мощностью 800 Вт – 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 Вт – 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 Вт – 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

0: рабочий порыв имеется. Ну, понятно, что к четвертому рабочему любой поддуется, но специалисты и тут не дремлют и составили идеальное расписание дня, которое позволит человеку ощущать себя здоровым и оптимистично настроенным. Ну, правда, в том случае, если вы жаворонок. С совом, говорят, будет трудно адаптироваться к такому графику. Итак, график, внимание, записывайте. Просыпаемся в 6:45. До приема еды желательно сделать зарядку и заняться пробежкой. Далее, через 15-30 минут после пробежки позавтракать. К работе лучше всего приступать в 10 часов. Через час человеку уже нужен отдых, поскольку именно в это время организм фиксирует максимальный уровень стресса. Далее обед с 12 до 15, а ужин не раньше 18. Затем можно немножечко потренироваться, а ночной отдых начинается в 22:10. Честно говоря, если я буду просыпаться в 6:45, я уже опоздаю везде, где только можно. И такой график, мне кажется, подходит, наверное, только тем, кто в отпуске или на каникулах. В общем, все мы взрослые, мне кажется, вполне себе можем сами выстроить график, в котором нам будет комфортно жить и быть в хорошем настроении. Главное, про фон не забывать.
1: Радио «Могилев».

0: 23 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

0: Ну что, уже и не самое начало. Мы это сделали и, распределив возложенные обязанности на день, летящей походкой, добираемся, может быть, до микроволновки или до чайника. И это тоже, знаете ли, не так просто, особенно если никто заботливой ручкой не сложил котлетку с салатиком с собой. И в ход идут тогда печеньки, бутербродики, да в сухомяточку. Друзья мои, не ленитесь, заботьтесь о себе, кушайте овощи, фрукты. Это же на самом деле так полезно, так здорово и так вкусно. Вот радио Могилев всегда полезно. Даже в больших количествах, так что держите нас поближе.
1: Радио Могилев.

0: как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
1: Тогда тебе нужно «Наше все».
0: Что?
1: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. One, two.

С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Министр обороны Виктор Хренин на беседе с журналистами опроверг различные вбросы о том, что белорусская сторона якобы возводит сооружение на границе с Украиной, передает Белта. Вокруг Беларуси складывается стабильная обстановка без признаков агрессии.

0: образовании нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
1: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Ну, это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Олешко с юбилеем, пишет Белта. Глава государства отметил, что творчество Александра Олешко пользуется огромной популярностью в Беларуси. Президент пожелал народному артисту доброго здоровья, энергии и успешного воплощения всех планов и начинаний. Помощь контакт-центру 115 Бел приходят интеллектуальные агенты-боты, пишет Ньюсбай. До конца года здесь планируют внедрить интеллектуальных агентов-ботов. Это позволит сократить время на обработку запросов и подготовку ответа для специалистов. Сейчас ведется доработка программного обеспечения, подключены заинтересованные службы и ведомства. Горячая телефонная линия по вопросам летней трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время пройдет сегодня в Могилеве. С 10 до 12 часов по телефону 76 89 88 на поступившие вопросы ответит главный специалист отдела обеспечения занятости населения Управления по труду, занятости и социальной защите горосполкома Ирина Титова. Знойная распродажа в царском золоте только по 31 июля. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 15.

идет. 9.03. Вы уже, небось, раскачались, и желание побеждать с каждой минутой все больше. Ну, если наоборот, зря, конечно, вы и сами должны уметь поучаствовать в поднятии градуса собственного настроения. Ладно, это все на вашей совести. Ну, а с нас хиты и настроение. Ира Александрова, ваша компания. Всем доброго утра.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Наши хиты.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: прекрасный день намечается. Ну, а если у вас вдруг нет настроения, поверьте, это все от недостатка кабачков в организме. Да, вот ими-то и проверяется дружба и любовь. Если вам кто-то их предлагает, значит, думает о вас. О том, чтобы вам было вкусно и витаминно, исключительно из самых добрых побуждений, здоровья ради. Мне кажется, что кабачки посланы в этот мир, чтобы сплотить людей. Ну, а я лично объявляю сезон открытым, потому как на себе уже испытала эту любовь вселенной. А вам кабачки, конечно, не предложу, но у меня уже готова порция хитов, так что всем нам хитов и вдохновения.
1: Радио Могилев.

0: 23 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

0: Кирилл Могилев.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Широкий выбор специальностей. Телефон 80-222-240-888.
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80-222-70-75-41.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Радио «Могилев». Твои хиты, твоя.

проводить целый день в ожидании заветной цифры на часах, либо искать поводы. И сегодня Всемирный день китов и дельфинов, день дачника. И если у вас есть среди знакомых такие, я не только про дачников говорю, китов с дельфинами тоже, знаете ли, не обойтись стороной. В общем, считаю, нужно что-то организовать такое эдакое. Ну и если проблема, то все-таки найдите в своем окружении Петра, Даниила, Леонтия, Георгия, Александра или Антона. И отправьте их за тортом.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Военных комиссаров в регионах подключат к выполнению поручения главы государства о направлении в армию недобросовестных работников уборочной. Об этом накануне журналистам заявил министр обороны Виктор Хренин, передает Белта. Министр обороны доложил президенту предложение о подключении к выполнению этой задачи военных комиссаров в регионах. При этом, подчеркнул он, речь вовсе не идет о том, чтобы взять кого-то на перевоспитание.

0: Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение главы государства, доложу, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определяться в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля, выйдут все хозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
1: Более 1 триллиона долларов на военные нужды в следующем году планирует направить Палата представителей Конгресса США, пишет Newsbuy. Рассмотрение инициативы в Верхней Палате может оказаться непростым. Для ее принятия необходима поддержка не менее 60 сенаторов. Ранее Сенат законопроект отклонил. Палата представителей одобрила выделение 95 миллиардов долларов, из которых 73 предлагается направить на финансирование военной операции против Ирана. О происшествиях работники МЧС спасли мужчину на водохранилище в Быховском районе. Об этом сообщили в МЧС. Накануне вечером прохожие рассказали, что на Чигиринском водохранилище из лодки выпал человек. Спасатели обнаружили мужчину в жилете. Он держался за резиновую лодку. Самостоятельно доплыть до берега мужчина не мог. Работники МЧС при помощи спасательной доски доставили мужчину на берег. И в завершение о спорте. Хоккейный клуб «Могилев» провел первый товарищеский матч. На своем льду «Львы» принимали «Оршанский Локомотив». Игра завершилась со счетом 4-2 в пользу «Могилева». А сегодня в 17 часов, а также завтра в 15 часов, «Могилев» на своем льду будет принимать новополоцкий «Химик». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +16.

0: 23 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляю.
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Сегодня у президента Беларуси Александра Лукашенко кадровый день. Об этом сообщает телеграм-канал Пул Первого. Подробности в следующих выпусках. Вокруг Беларуси складывается стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада главе государства, передает Белта. Президенту доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах. Подготовка личного состава проводится на плановой основе с учетом анализа и выводов, сделанных по результатам комплексной проверки в начале года, подчеркнул Виктор Хренин.
1: Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам комплексной проверки, занимаются плановой боевой подготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне. Занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Никаких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
0: В Украине предложили увеличить штрафы для общепита за музыку на русском языке, пишет Newsbuy. Предполагается при обслуживании клиентов запретить воспроизведение песен, других музыкальных произведений с текстом, а также фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, связанных с Россией. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах. В происшествиях директор могилевского предприятия предотвратил хищение 35 тысяч рублей у подчиненного, сообщили УВД Могилевского облсполкома. Мошенники под видом сотрудников водоканала и КГБ убедили мужчину оформить кредиты и ввести деньги в Минск. Руководитель заподозрил обман, когда сотрудник попросил отгул для поездки и вызвал милицию. Благодаря бдительности директора передача средств аферистам была остановлена. Праздник средневековой культуры «Рыцарский фест» Мстислава состоится 1 августа в Мстиславле, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. Замковая гора станет эпицентром событий. Рыцарские шатры, музыкальные площадки, мастерские ремесленников создадут неповторимую картину средневекового быта. В программе выставка «Город мастеров», рыцарские турниры, театрализованные представления и забавы, концерты, фаер-шоу и огненный цирк. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 17.

0: Чарт подбери.
1: С новой музыкальной подборкой в программе «Чарт подбери» к вам я, Рустам Османов. Не замечали, как великая сила музыки заставляет работать ваше воображение? Под нее можно засыпать, а можно и представить себя супергероем. Плавки поверх трико надевать не обязательно, но постараемся раскрыть данную тему. Как говорится, этому выпуску нужны новые герои, так что к делу, «Чарт подбери».
2: Чарт подбери!
1: Несмотря на то, что трек, который мы сейчас послушаем, весьма серьезный, его все же можно назвать треком-мемом. Наверняка вы его слышали. Пока одни уверены, что сами справятся с жизненными трудностями, другие смело и бескомпромиссно задают вопрос, где же этот супергерой? Сверхчеловек, который пинками разгонит темные силы и установит торжество закона. В общем, если вам нужен супергерой, кричите об этом, как Бонни Тайлер. Бонни Тайлер, Holding Out for a Hero.

0: билет.
1: Я бы все-таки заметил, что песня была исполнена настолько энергично, что никакие супергерои не нужны. К сожалению, Бонни Тайлер не стала совсем недавно, поэтому отдадим дань уважения и скажем спасибо за такой огненный трек.
2: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
3: Тогда тебе нужно «Наше все».
2: Что?
3: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: В основном нам представляется, что у героев безупречная репутация. Вредных привычек не имеют, нецензурную лексику не используют, всегда уступают место в общественном транспорте. А вот группа The Heavy представила ситуацию с другого ракурса. Как досконально переводится название их трека, я что-то сказать затрудняюсь, но абсолютно точно он о тех, кто ведет себя плохо, но при этом считает себя героем. The Heavy, Short Change Hero.

0: будет.
1: По некоторой информации, солист группы Келвин Суоби написал эту песню под впечатлением от ситуации из собственного опыта, когда его юный родственник влип в какую-то криминальную историю, потому что оказался участником подросткового преступного движения. Но чего не сделаешь, чтобы достучаться до неокрепших умов. У этой песни есть и более продолжительная версия. Так вот, в ней, поскольку она написана в таком вестерновском стиле, The Heavy решили создать эффект тяжелой поступи ковбоя по песку. Для этого Келвину Суоби пришлось в ковбойских сапогах топтаться по кошачьему наполнителю. Это ли не героизм, чёрт подери? Еще у супергероев есть интересная черта. О них вроде все знают, но не знают, кто это на самом деле. В музыкальной среде есть произведения и о таких личностях. Прототип любого супергероя. Мужчина небесной красоты. Браво, Вася!

конечно, Вася в песне не прыгает по крышам небоскребов или хотя бы родных панелек, не раскалывает об колено несущийся к земле и грозящий погубить все живое астероид. Но личность вездесущая и легендарная. Ну и что, что без плаща? Герои не обязательно носят плащи, чёрт подбери. Но вернемся ближе к теме. Когда я делал подборку, внезапно узнал, что Эминем также погрузился в вопрос и написал трек к фильму «Веном», который благополучно прошел мимо меня. Пришлось пересматривать, чтобы больше быть в материале, чёрт подбери. Эминем, «Веном». I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you when it talks to you like you don't belong or tells you you're in a

Эминем хватки не теряет, хотя звучит он уже не так, как звучал в 90-х и 2000-х в плане музыки, но выдать вещь может. Мне трек зашел, а заодно я еще глянул, как Том Харди приручил и немножко перевоспитал какой-то разумный инопланетный черный слайм. А вот саундтрек к еще одному супергеройскому кино, которому повезло быть отсмотренным мною. В то время я еще проявлял интерес к подобным блокбастерам. Да и тогда, в начале 2000-х, Человек-паук это было ого, черт подбери. А потом надоел уже и этот террариум. Тем не менее, послушаем легендарный трек к легендарному Человеку-пауку. Nickelback, Hero.

0: Да, этот трек появился не просто так, а специально для фильма. Причем его вряд ли можно назвать принадлежащим исключительно группе Nickelback, потому что от создания до исполнения это детище представителей и таких групп, как Saliva, Theory of a Dead Man, собственно Nickelback, Pearl Jam и Soundgarden, и даже Ванкуверского симфонического оркестра. И хотя, как по мне, он звучит отлично, порцию критики все же получить удалось. В рецензии для одного музыкального журнала Чеда Крюгера критиковали за предсказуемость. Ха-ха, предсказуемость? А что он должен был писать, трек свисая с потолка вниз головой на паутине, черт подбери? А все наши песенки также предсказуемо на сегодня спеты. Супергеройствовал сегодня с вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку, особенно если она пробуждает в вас сверхспособности, черт подбери. Пока.
1: Черт подбери!
2: Наши хиты.

Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.

0: Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.
1: Радио «Магия».

Вечеринка на радио Могилев.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между правительствами Беларуси и Тверской области заключили сегодня, передает Белта. В развитии этого соглашения идет дорожная карта с конкретными проектами и в торгово-экономическом, и в культурном сотрудничестве, и в патриотическом воспитании молодежи. Соглашение рассчитано на 5 лет с возможностью его дальнейшего продления. Госдолг 16 стран Евросоюза по итогам первого квартала достиг исторического максимума, пишет Ньюсбай. По данным Евростата, совокупный государственный долг всех 27 стран ЕС за квартал увеличился на 327 миллиардов евро и впервые достиг более 15 триллионов евро. Самый высокий объем во Франции – 3,5 триллионов евро, следом Италия и Германия. При этом общий объем обязательств ЕС обновил рекорд за весь период наблюдений с 1994 года. Мобильные рабочие группы сформируют в Беларуси для выявления в регионах факторов, которые сдерживают уборку урожая, пишет Белта. Задача мобильных групп – принятие оперативных решений и мобилизация усилий для обеспечения высоких темпов уборки урожая. На данный момент решаются вопросы обеспечения мобильных групп, которые к концу этой недели приступят к выполнению поставленной правительством задачи. В Могилевской области в период уборочной кампании работает горячая линия профсоюза. Ее запустили для оперативного решения вопросов, связанных с проведением уборочной кампании в регионе. Как отметил председатель областной профсоюзной организации работников АПК Владимир Петрович, обратиться на горячую линию можно, чтобы сообщить о фактах нарушения техники безопасности и охраны труда, а также решить проблемы с организацией питания в полевых условиях или задать вопросы по начислению заработной платы. Горячая линия работает без выходных. Звонки принимаются с 8 до 22 часов. Телефон горячей линии плюс 375 44 702 65 38. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами кратковременные дожди и грозы, ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23, сейчас в Могилеве плюс 18.
2: 12.03, тем временем в стране. Надеюсь, время бежит для вас незаметно. Дела решаются, работа кипит, и вы даже и думать забыли, что нехотя шли на работу с утра. Еще немного, еще чуть-чуть, и очередное окончание рабочего дня обязательно порадует. Пока же стараемся, и для собственного настроения тоже. Делаем громче любимую песню, а тем временем Ира Александрова, на ваша компания. Всем доброго продолжения дня.
3: Радио Могилев.

0: Ома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров. Всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.

Слушайте, ну не зря мы все стали ЗОЖниками и ВПшниками. Всемирная организация здравоохранения продлила границы молодости. Теперь официально молодым можно считаться до 44 лет. Средний возраст с 45 до 60, преклонный до 75, до 90 назовем этот возраст вторая молодость, после 90 долгожители. Кстати, раньше считалось, что молодость заканчивается к 30 годам. Ну а на пересмотр границ повлияли работоспособность, умственная способность и физическая активность современного общества.

0: Вот так активные мои. Поздравляю. Ну и чтобы мы не зря хиты вам ставили, давайте двигаться в одном ритме, оздоравливая и омолаживая организм.
1: Радио Могилев. Ты думал все понарошку.

0: 23 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

0: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: Наши хиты.

С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства, передает Белта. До настоящего времени он работал на посту заместителя председателя Брестского облсполкома. Также президент назначил Сергея Ульдиновича министром лесного хозяйства. До настоящего времени он возглавлял Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение. Продолжение темы. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послов Беларуси в Таджикистане и Мозамбике. Послом Беларуси в Таджикистане назначен Александр Худалеев. Юрий Николаевичек назначен послом Республики Беларусь в Республике Мозамбик по совместительству. Он также возглавляет белорусскую дипмиссию в Зимбабве. Президент Беларуси Александр Лукашенко при назначении Сергея Ульдиновича новым министром лесного хозяйства актуализировал задачи по развитию этой отрасли, передает Белта. Президент отметил, что если взять промышленность, то там все основные процессы происходят под кровлей в цехах. Он обратил внимание, что порой в стране не всегда вовремя убирают и перерабатывают лес. Это касается как плановых рубок, так и буреломов после непогоды. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует Александра Худалеева, назначенного нового посла в Таджикистане, ежегодно добавлять в развитии сотрудничества с этой страной, пишет Белта. «Таджикистан – очень дружественная нам страна. Отдыхать вам не придется. Таджикистан – не проблемная страна, и основа там уже заложена. Надо потихоньку добавлять», – отметил глава государства. И в завершение. Большая барта-рыбалка пройдет на Чигиринском водохранилище с 24 по 26 июля. Организаторы обещают насыщенную программу. Рыболовные соревнования, концерты любимых артистов и коллективов, конкурс «Королева барта-рыбалки», оздоровительные практики и банные ритуалы на площадке, конкурс авторской песни, поэзии и многое другое. На территории будут работать фудкорты с разными кухнями, детская, спортивная и оздоровительная площадки. Открытие фестиваля состоится завтра в 20 часов. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25.

0: по телефону 112.
1: И поздравляю, слушай.
2: В студии Юра Александрова. А как зовут вас? Надеюсь, это выяснить, потому что прямо сейчас начинается программа «Привет в обед». Программа, в которой вы на протяжении часа можете поздравлять своих родных, близких, друзей. В общем, кого угодно, с чем угодно. Можете напомнить о себе или просто привет передать. В любви признаться, красиво поделиться вашими хорошими новостями. Рассказывайте, как вы, как день проходит. В общем, все свои душевные порывы присылайте на короткий номер 9940 и на Viber через 44-56-86-176. Все, не буду вас отвлекать. Действуйте.
1: Привет в обед. Слушай и поздравляй. Поздравляй и слушай.

Арав Ома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома Бай.

0: набирает скорость. Делает это для того, чтобы вы улыбались чаще, чтобы настроение было лучше у ваших близких. Значит, вы уже просто обязаны были написать на 9940 и на Viber через 44-56-86-176. Привет, Радио Могилев. Передайте, пожалуйста, привет самой очаровательной девушке Юлии. Юлечка, не превышай скорость. Я тебя очень люблю и жду. Это Павел волнуется. Юлечка, пожалуйста, держи себя в руках. А далее всю свою теплоту и нежность Инна передает любимому незаменимому мужу Валерию, благодарит судьбу за встречу с ним, молится о их счастье. Люблю тебя, обнимаю душой, твоя любовь навеки я. Такое вот сообщение есть. И еще привет любимой станции. Прошу вас поздравить меня с удачным выездом в лес и удачным сбором грибов. Ведерко лисичек — это и суп, и жаренка, и запас в морозилку. День удался, это Андрей хвастается. Андрей, мы, конечно, тут сейчас мы за вас порадуемся, но слегка и позавидуем, потому что вы на природе, здорово. Грибочки, лесочек — это ли несчастье, правда? Андрей, хорошего вам дня. Ну и, конечно, быстро перебрать ведерко лисичек — это тоже, знаете ли, дело еще то. Ну что ж, друзья мои, пишите еще привет в обед. Продолжается ваше доброе, теплое пожелание. Мы с удовольствием выпускаем в программе «Привет в обед».
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений. При грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Не, все прибывают и прибывают, а за это вам огромное спасибо. А еще улыбки для ваших близких ловите прямо сейчас. Привет и много горячих поцелуев моему сокровищу Аркадию Седову. Очень сильно тебя люблю, твой котенок. А из Кличева прилетело сообщение. Милый мой Димка, с днем рождения. У тебя все получится. Я в тебе верю, самый лучший мужик. Прям так написано на планете Земля. Это Аля. Дмитрий, ну, соответствуйте своему званию. Самый лучший мужик на планете Земля. Я больше уверена, что у вас все получится, тем более такая поддержка. С днем рождения, радости, благополучия, всех благ, удовольствия. Ну и, конечно же, пускай у вас все получается. Далее, Татьяне огромное спасибо за сообщение, которое недавно совсем выиграли билетик в цирк, а теперь говорят, что ребенок был в восторге. Танечка, спасибо вам огромное. Вам с ребятенышем большой-большой привет. Ну и, конечно, участвуйте еще. Ну что ж, друзья, мы продолжаем в том же духе. Пишем на наши контакты, номер 9940 и Viber через 44 56 86 176. Все ваши теплые, добрые пожелания я непременно передам.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

на сегодня все получается. Работа, конечно же, быстро закончится. Потом до дома доберетесь без проблем, отдохнете, а там и выходные. Поэтому открываем второе дыхание, продолжаем работать. А я пока читаю ваше сообщение. Город Бобруйск. Для вас, Максим, есть признание в любви от Оксаны. Говорит,

0: Оксана, что безумно вас любит и желает вам отличного дня. А далее с днем рождения поздравляют Наумова Санька, самые лучшие друзья. Санек, мы вас тоже поздравляем. Присоединяемся ко всем пожеланиям, которые вы сегодня услышите. И пускай они множатся и, конечно же, ваши желания исполняются. Всего самого доброго, светлого и прекрасного. А далее, любимый Денис, не скучай на работе без меня. Скоро приеду, твоя за Елена написала. Такие сообщения. Да, доброе, прекрасное. И еще одно сообщение. Горячо люблю своего Андрюшку Анферова. Ты лучший. Это Юлечка написала. Ну вот, вот они ваши сообщения, которыми вы радовали, баловали и, собственно, поднимали настроение вашим близким. А я, Яра Александрова, благодарю за вашу активность и с удовольствием прощаюсь, точнее, не с удовольствием, а с легкой грустью, конечно, но с удовольствием уступаю место у микрофона Рустаму Османову, который после 3 часов будет поддерживать вас и добавлять ритмов в этот день. А я прощаюсь, всех обняла, всем пока.
1: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: горячая. Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. На полях сформировался хороший урожай, который нужно выхватить, несмотря на специфическую погоду. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, рассматривая кадровые вопросы, передает Белта. Глава государства выразил надежду, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Вместе с тем, рассчитывая, что погода поменяется кардинально, не следует. Урожай стоит в полях прекрасный. Его надо выхватить. Не просто убрать, выхватить, подчеркнул президент. Нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли горожане и все, кто может. Александр Лукашенко требует от руководителей местных органов власти обеспечить технологическую, а не палочную дисциплину и в финансах, и в поле, передает Билта. Положено в эти сроки посеять, надо посеять. Положено убрать, надо убрать. Это не мы диктуем от себя. Такие технологии сегодня обратился глава государства к руководителям местных органов власти. В качестве одного из примеров отсутствия дисциплины Александр Лукашенко привел безответственное хранение азотных удобрений. Президент указал также на недопустимость бесхозяйственного отношения к дорогостоящей технике, прежде всего сельскохозяйственной. Председатель Совета Республики Наталья Качанова провела селекторное совещание с членами Совета Республики по вопросам уборочной кампании текущего года, передает Белта. Ранее на селекторном совещании глава государства указал на ряд важных задач и проблемных моментов, за решением которых необходимо усилить контроль на всех уровнях и этапах. Как заявил председатель Могилевского областного совета депутатов, член Совета Республики Александр Горошкин, сейчас очень важная пора в жизни государства, а потому оставаться в стороне нельзя. Задачи были поставлены и конкретизированы.
1: В эту работу должны включаться все 100%. Да, наши аграрии свою задачу знают, они к этому процессу тщательно готовились, и сейчас на полях они, конечно, ударно трудятся. Наталья Ивановна конкретно и четко сказала, задача депутатского корпуса. Мы можем организовать работу всей депутатской вертикали, в данном случае в области. Мы не контролирующие органы. Наша главная задача – бывать в этих трудовых коллективах, и при необходимости, если нужна какая-то помощь, этот вопрос поднимать перед исполнительной властью и оказывать всяческую стороннюю помощь и поддержку. И я больше чем уверен, что у нас в Могилевской области аграрии со своей задачей справятся, ну а мы в помощь, если такова помощь будет необходима.
0: И в завершение этнопраздника гости Дорадимичева состоится в Чаусском районе 25 июля на площадке возле Замковой горы. Гости ожидают театрализованные действия с участием клубов исторической реконструкции, связанные с бытом племени Радимичи, обряды, ритуалы и добыча живого огня, а также тематический концерт с участием фольклорных ансамблей, конкурс «Радимичские забавы», музей под открытым небом, выставки продажи умельцев, мастеров и ремесленников, интерактивные зоны для разных возрастов, аттракционы в духе раннего средневековья. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +19.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует Александра Худалеева, назначенного нового посла в Таджикистане, ежегодно добавлять в развитие сотрудничества с этой страной, передает Билда. До настоящего времени Александр Худалеев занимал пост первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. «Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном», отметил Александр Лукашенко.

0: там уже заложено, надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там, но власть там крепкая. Я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана. Ну, очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
1: Центр избирком Беларуси в ходе онлайн-встречи с коллегами из Кыргызстана представил белорусскую систему обучения организаторов выборов и ключевые проекты по правовому просвещению молодежи. Об этом сообщает Белта со ссылкой на ЦИК. Ключевая задача для организатора выборов – качественное правовое просвещение. Это позволит сформировать устойчивую правовую культуру молодежи, привить уважение к закону и государственным институтам, а также укрепить их гражданскую электоральную ответственность. Представители ЦИК Кыргызстана подчеркнули высокую эффективность белорусских подходов к вовлечению граждан в избирательный процесс. Стартовал прием заявок на новый сезон международного фестиваля конкурса «Творчество без границ». Он проходит ежегодно вне осенних каникул. В этом году со 2 по 6 ноября. Ожидается большое количество участников в вокальном, хореографическом, инструментальном жанрах. Традиционно заявки на фестиваль-конкурс подают более 10 тысяч участников в возрасте от 6 до 25 лет из разных стран и всех регионов Беларуси. Во второй этап проходит около 200 творческих номеров. Прием заявок продлится по 25 сентября. И в завершение «Бобруйск-Арена» примет международный турнир Кубок председателя Бобруйского городского исполнительного комитета. Участие в турнире планируют 4 команды молодежной хоккейной лиги. Противостоять «Динамо-Шиннику» будут клубы из Москвы, Магнитогорска и Владивостока. А 5 августа бобручане сыграют с крыльями Советов. Все матчи «Динамо-Шинника» будут начинаться в 17 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 20.
2: Радио «Могилев» продолжает свою работу, и в 15.15, как всегда, по четвергам у нас в эфире программа «Прямая линия» с Ниной Михновой. Сегодня гостем будет начальник Могилевского областного управления МЧС Республики Беларусь, полковник внутренней службы Михаил Миколуцкий. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. Расскажем, что для жителей Могилева и области к своему празднику подготовили работники МЧС, а также напомним о правилах безопасного поведения летом. 15.15, программа «Прямая линия» на радио «Могилев».

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Нина Михнова. В гостях у меня сегодня начальник Могилевского областного управления МЧС Республики Беларусь, полковник внутренней службы Михаил Миколуцкий. Михаил Станиславович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Нина.
2: 25 июля в нашей стране будет отмечаться День пожарной службы. Я предлагаю рассказать для жителей Могилевой области, что же подготовили к празднику работники МЧС, также напомнить о правилах безопасного поведения летом. К праздничным событиям мы в конце нашей программы обязательно подойдем. Ну а пока расскажите, лето, оно нас испытывает жарой. Тут периодически оранжевый уровень опасности объявляли. Непогода, есть где-то и ветер 15-20 метров в секунду, где-то такие сильные бывают завалы. Как часто этим летом нашим спасателям приходилось выезжать на помощь из-за природных явлений?
3: По сравнению с прошлым годом, лето у нас довольно-таки спокойное. Всего мы наблюдали, констатировали порядка 6 раз неблагоприятные погодные явления с усилением ветра. Они затронули порядка 12 районов нашей области. Частично пострадали в результате воздействия сильного ветра 28 населенных пунктов. Ну, как правило, всегда это традиционно повреждение линий электропередач. Это повреждаются кровли, жилых зданий, сельскохозяйственных предприятий, объектов общественного назначения, школы, сады. Естественно, это все связано с определенными трудностями функционирования объектов экономики, предприятий агропромышленного комплекса. Поэтому здесь необходимо всегда экстренно реагировать на эти вещи. Понятно, что без нас районные городские электросети не восстановят электроснабжение объектов до того, как мы не уберем последствия. Это поваленные деревья, конструкции, крови, зданий, сооружений.
2: Михаил Станиславович, часто еще в прогнозе видишь, синоптики предупреждают, возможны грозы, и они бывают, они случаются. Давайте тоже напомним для наших слушателей, для наших зрителей в ТикТоке, что делать, если стихия застала, например, в поле, что если в лесу, если возле воды, и, может быть, назовем какую-то самую грубую или самую распространенную ошибку, которую допускают люди в такой момент.
3: Да, действительно, у нас

0: достаточно часто сопровождаются неблагоприятные погодные явления с грозовой активностью. Самая главная профилактика нашим гражданам и гостям нашей области – это сидеть дома. Конечно же, планируйте с учетом погодных явлений, тем более о том, что прогноз погоды, температуры у нас достаточно долгосрочный, поэтому в первую очередь необходимо ограничивать выход на улицу за пределы мест проживания. Но если по каким-то причинам этого избежать не удалось, поэтому самое главное здесь рекомендация – это в первую очередь не нужно прятаться под высокие деревья, потому что мы знаем, грозовой разряд попадает в самую высокую точку конструктива, дерева, иных сооружений. При отсутствии укрытий, если невозможно куда-то, можно просто лечь на землю. Во время пребывания грозы в лесу, конечно же, нужно укрываться среди низкорослой растительности, присесть на корточки. Ну и мы прекрасно понимаем, у нас были случаи в стране, когда некоторая группа людей вместе с семьями планировали в определенное время года свои туристические походы. Ну и были случаи, когда в результате падения деревьев они падали на палатки. К сожалению, были человеческие жертвы, поэтому все свои маршруты нужно учитывать вместе с прогнозом погоды. Также, если вы находитесь где-то на возвышенности, необходимо спуститься вниз. Если вы находитесь в каких-то на маломерных судах, лодках, конечно же, нужно оперативно направиться к берегу. Если вы находитесь в автомобиле, то необходимо закрыть окна и оставаться в автомобиле. Если же так получилось, не дай бог, конечно, произошел грозовой разряд, необходимо, если человек вдруг потерял сознание, сделать ему в первую очередь искусственное дыхание, ну и как можно быстрее вызвать скорую медицинскую помощь.
1: Вот упоминали, что хорошо следить за, например, прогнозом погоды, а есть ли какие-то, например, современные сервисы или приложения, которые вы рекомендовали бы установить жителям, чтобы оперативно получать оповещение МЧС?
0: Да, действительно, без средств современной коммуникации мы тоже не обходимся, поэтому и уделяем много внимания профилактике чрезвычайных ситуаций. Конечно же, это оповещение. У нас есть два ведомственных источника официальной информации. Это наш официальный интернет-портал МЧС Беларуси и телеграм-канал МЧС Беларуси. Также во время неблагоприятных природных явлений, это сильный ветер, высокая температура, низкая температура, иные неблагоприятные природные явления, есть договоренность с операторами мобильной связи, и наши граждане получают смс-оповещение о той или иной неблагоприятной обстановке, которая может затронуть определенные территории нашей страны. Ну, также мы отмечаем, что сегодня спасатели есть, ведут свои аккаунты в таких соцсетях. Это Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, ТикТок и иные. Поэтому она, в принципе, постоянная информация, это дублируется, и вы можете зайти на любой этот интернет-ресурс и, в принципе, получать оперативно каждодневную необходимую информацию для планирования своего отдыха.
1: В том числе включается и FM-передатчик, который тоже на всех радиостанциях может выдавать такое оповещение. Спасибо большое за информацию. Через несколько минут вернемся в эту студию и продолжим нашу беседу.
2: Прямая линия. Радио Могилев.

0: Прямая линия.
1: В гостях у радио Могилев сегодня начальник Могилевского областного управления МЧС, полковник внутренней службы Михаил Миколуцкий. Мы говорим о том, как уберечь себя, если, например, лето испытывает нас, с одной стороны, жаркой погодой, с другой стороны, ветрами или грозами. Ну и что хочется уточнить. Периодически мы тоже оповещаем, смотрим на сайте и Министерства лесного хозяйства, и МЧС, что есть, например, ограничения на посещение лесов. Не раз повторяем то, что дают ваши сотрудники. Это запрет на выжигание сухой растительности. К чему может привести несоблюдение таких правил и регистрировали ли в этом году пожары в наших лесах?
2: Всего с начала года в Могилевской области произошло порядка 400 загораний сухой растительности. Это у нас трактуется как пожары в экосистемах. На общей площади более 60 гектар территории, 44 пожара леса. К сожалению, один человек погиб. Пенсионер, Выховский район, который пытался самостоятельно затушить загорание.

0: отметить, что портрет погибших людей, которые страдают именно от палов сухой травы, это у нас пенсионеры, а также лица с ограниченными физическими возможностями. И сталкиваюсь в повседневной деятельности с такими вот фактами всегда одно и то же. Когда наши пенсионеры в связи со своей желанием навести порядок, да, как в народе говорят, глазами все сделаю, а руками, к сожалению, не могу. Вот у меня такие факты были достаточно много. Они думают, что огонь аккуратно наведет порядок на соответствующей территории, она будет идеально потом для возделывания, но по факту получается уничтожение близлежащих зданий, сооружений, жилых домов, гибель, травмирование людей. Поэтому, конечно же, такие факты у нас есть. Что касается запрета на посещение лесов, то при соответствующем решении территориальных органов власти вводится запрет на посещение при устойчивой сухой погоде, когда класс опасности достигает 4-го, 5-го. Почему? Потому что даже обычный легковой автомобиль, который заезжает в лесной массив, неосторожно брошенный окурок от сигареты, воспламенение сухой травы от выхлопной системы автомобиля, это все будет очагом возникновения серьезных пожаров. Мы констатируем похожие явления и в ближнем, и в дальнем зарубежье, когда наши спасатели ликвидируют загорания, и в Турции, и с какими проблемами сталкиваются наши соседи из Российской Федерации. Это все в первую очередь проблемы по наведению порядка на земле, а также несоблюдение мер безопасности, когда люди туда попадают. Поэтому самый главный посыл – это ограничить до определенного момента, чтобы не возникло никаких опасных природных явлений, пожаров, загораний в системах. Поэтому самое главное здесь рекомендация – это не поджигать сухую растительность, выполнять все рекомендации соответствующих учреждений, организаций, которые ведут лесное хозяйство наши, лесхозы, а также разведение костров при отдыхе граждан. То есть есть определенные места, где это можно делать, а не там, где, конечно же, нашим захотелось, гражданам, да, захочется. Да. Ну и, естественно, с учетом последствий всегда наступает административная ответственность, а если возникает достаточно серьезный материальный ущерб, не дай бог, последствия, связанные с человеческими жертвами, причинение вреда здоровью, наступает уже и уголовная ответственность. Также необходимо отметить, что если землепользователи не принимают должных мер по ликвидации данных последствий, тоже может применяться соответствующая ответственность.
1: По погодным явлениям еще что хочется отметить. Сейчас леса – это еще и те, кто ходит пока вот за ягодами, но грибы уже потихоньку, там те же лисички есть. И еженедельно в сводках ищем товарищей грибников, ягодников. Что должны помнить те люди, которые отправляются в лес, чтобы в случае форс-мажора их быстрее нашли?
0: Действительно, вы правы, у нас очень сильно обостряется в летний период проблемы по поиску людей, которые выходят на тихую охоту, да, грибы, ягоды, прочие моменты. Поэтому необходимо в первую очередь знать о том, что если есть какие-то проблемы со здоровьем, то необходимо, конечно же, воздержаться. Поэтому здесь совет нашим родным, близким, людей, особенно наших родителей, пожилых, родственников, о том, что все-таки упредите от дальних каких-то походов своих родственников, особенно у которых есть проблемы со здоровьем. Ну, если уже это ограничить, то, конечно же, вы должны помнить о том, что необходимо осуществлять свои прогулочные, в кавычках, поиски, действия только там, где вы знаете, где вы были, где есть соответствующие подходы, а не то, что зайти там, где никто туда не зашел, и там будет
1: неизведанными тропами, да?
0: Да, поэтому необходимо, конечно же, определяться с знакомыми маршрутами. В первую очередь,

0: иметь при себе запас лекарственных средств, потому что если есть какие-то проблемы со здоровьем, полностью заряженные средства связи, чтобы можно было в случае чего связаться со своими родными, близкими, а также ни в коей мере не одеваться в какую-то защитную камуфлированную одежду. Почему? Потому что когда подразделения МЧС, органы внутренних дел, иные заинтересованные осуществляют поиск, то, естественно, этот камуфляж, он не позволяет оперативно найти человека как и с воздуха, так и с земли. Поэтому здесь, конечно, необходимо все эти рекомендации соблюдать. Ну и конкретный совет родным и близким, которые обнаружили, что их родственников, которые ушли в лесной массив, давно нет, конечно же, сразу же сообщать спасателям по телефону 101-112. Почему? Потому что дорога каждая минута. У нас были факты с гибелью несовершеннолетнего в стране в прошлом году, когда упал ребенок в болотистую местность, и из-за этого наступили трагические последствия. Поэтому здесь необходимо сразу же спасателям сообщать. Ну, естественно, иметь при себе на случай экстренной необходимости нож, спички для того, чтобы можно было где-то обогреться, если застанет определенная пора времени. Ну, естественно, конечно же, это выходить на связь со своими родственниками. Но если есть проблемы со здоровьем, конечно же, нужно воздержаться.
1: Здесь вот обязательно все эти правила запоминайте и применяйте. Через несколько минут вернемся и напомним о правилах поведения и у водоемов в том числе.
2: Прямая линия.
3: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25. На выходных кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +7, +12, в субботу днем +20, +25, в воскресенье днем +22, +27. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
4: Наши хиты.

0: Прямая линия.
1: В гостях у радио Могилев сегодня начальник Могилевского областного управления МЧС, полковник внутренней службы Михаил Миколуцкий. Михаил Станиславович, мы напомнили о правилах поведения в лесу, о водоемах, и сейчас еще период летних каникул. Дети понимают, что хочется, чтобы было у них активное лето, и в то же время хочется, чтобы это лето было безопасным. О чем напомнить ребенку и на что тем же родителям обращать внимание, пока ребенок маленький, и он еще там даже не ходит в школу, а нужен за ним, что называется, глаз да глаз.
2: Проблема детского травматизма и иных ситуаций, связанных с трагедиями, последствиями трагедии с детьми, это в первую очередь на 100% на взрослых родителей. Как показывает статистика, дети от 2 лет до 6 процент причинения травм, увечий, отравлений возрастает в 6 раз. О чем это говорит? О том, что с момента рождения до 2 лет практически ребенок находится на расстоянии вытянутой руки у родителей. Затем, по мере его взросления, он начинает интересоваться всем окружающим, и предметами, и обстановкой, и территорией. Понятно, сразу же возрастает количество отравлений детьми лекарственными средствами, средствами моющими, поражение электротоком, к сожалению, выпадение деток из окон. И необходимо понимать о том, что москитная сетка, она не препятствие для ребенка, который выпадает. И по мере взросление ребенка, конечно же, это количество только увеличивается, их любознательность. Поэтому что необходимо нашим родителям в первую очередь знать для того, чтобы обеспечить безопасный отдых своих деток? Ну, в первую очередь, это все маршруты передвижения, куда они двигаются от дома до места отдыха, до лагеря, до школы, до какого-то объекта, где они будут находиться, с учетом дорожной обстановки, наличие потенциально опасных объектов. Это линии железнодорожные, все сообщения, это строительство объектов, это лесные массивы, это водные какие-то объекты. Все это должно учитываться при формировании маршрута, и родитель обязан все проблемные точки проговорить со своим ребенком и объяснить ему на собственном примере, пояснить, что, где, как можно делать. Почему? Потому что ребенок, он как губка, он впитывает и отрицательное, и положительное на примере. Поэтому, конечно же, школа, МЧС, МВД, иные субъекты профилактики работают над тем, чтобы у ребенка сформировалась культура безопасности. Но только родители собственным примером могут ребенку объяснить, что можно делать, что нельзя. Также, какие действия необходимо выполнить, если ребенок оказался в той или иной критической ситуации. Мы, ну, прекрасно понимаем, знаем наших детей о том, что они достаточно смышленые, активные, и нынешнее поколение, конечно же, каждое поколение, оно более активно. Поэтому, но ребенок остается ребенком, и в кризисной ситуации он, конечно же, ведет себя по-иному. То есть наступают определенные проблемы, и ребенок просто теряется и порой выполняет те действия, которые влекут затем непоправимые какие-то последствия. Поэтому все, что связано с дорожной безопасностью, поведением в лесу, поведением на воде, в быту, как правильно ребенок должен себя повести, нужно это родителям объяснить. Если это объект для отдыха на воде, то мы должны прекрасно знать о том, что ребенок, вне зависимости от того, разрешен там купание, разрешено на этом водоеме, либо нет, без нахождения постоянного взрослых ребенку там делать нечего. Яркий пример – это гибель несовершеннолетнего на Святом озере в городе Могилеве, когда он без спроса родителей появился там, ну и, к сожалению, вот такая трагедия произошла. Случай, который произошел в Шкловском районе, когда ребенок подскользнулся на дамбе, и наступили тяжелые трагические последствия. А предыстория о том, что ребенок поехал кататься на велосипеде вместе с другом, находились на дамбе, ну и ребенок захотел половить рыбок возле именно самой плотины, ну, к сожалению, подскользнулся. Поэтому мы констатируем о том, что гибель людей на воде происходит в большинстве своем не от купания, а от случайного падения в воду. Поэтому наших детей нужно от этого оградить постоянным своим контролем.
1: Тут он лишним не будет. Спасибо большое за такое подробное пояснение. Через несколько минут вернемся и расскажем, где готовят кадры для работы в МЧС и что нас ждет на День пожарной службы.
0: Прямая линия.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Радио «Могилев».

0: Прямая линия.
1: В студии радио Могилев сегодня у нас начальник Могилевского областного управления МЧС, полковник внутренней службы Михаил Миколуцкий. Мы рассказали о правилах безопасности в самых разных ситуациях. Ну а в преддверии Дня пожарной службы хочется спросить, как осуществляется подготовка кадров для работы в МЧС, поскольку... Как вот мы понимаем из всех тех чрезвычайных ситуаций, которые перечислили, работы хватает. И здесь зачастую неважно, выходной, не выходной, там, какое время суток сейчас. Вот спасатель – это профессия или призвание?
2: Вы знаете, сначала, наверное, это профессия, которая постепенно перерастает в призвание. И когда наш спасатель осуществляет свою повседневную деятельность, жизнь, то и на собственном примере, и на примере своих коллег, знакомых, он уже выполняет все функции и на службе, и в быту, и в иных местах. И очень большое количество наших спасателей, которые оказывают помощь нашим гражданам вне службы. И очень приятно отметить о том, что и простые, обычные люди в повседневной жизни оказывают помощь, спасают людей от тяжелых последствий чрезвычайных ситуаций. Поэтому здесь и одно, и второе.
1: Где готовят спасателей?
2: Ну, в первую очередь, это наш флагман, это Университет гражданской защиты МЧС. На факультете предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций принимаются только юноши, на факультет техносферная безопасность принимаются и юноши, и девушки. Это высшее учебное заведение является одним из лидеров среди вузов системы национальной безопасности республики. Также у нас в систему входят Солигорский государственный горно-химический колледж, Гомельский государственный машиностроительный колледж, Полоцкий государственный химико-технологический колледж, Новогрудский колледж технологии безопасности, Пружанский государственный аграрно-технический колледж. И с сентября открыта специальность в Могилевском государственном электротехническом колледже. И необходимо отметить, что среди специальных учебных заведений у нас происходит обучение гражданской молодежи, но после его выпуска при соответствующем состоянии здоровья, положительных характеристик, учащиеся зачисляются к нам в систему МЧС, ну, естественно, с последующим обучением в Университете гражданской защиты.
1: Ну и впереди у нас как раз-таки День пожарной службы. Традиционно праздник, с одной стороны, сотрудников МЧС, а эмоции и настроения мы создаем для всех. Что планируете в Могилеве, в районных центрах?
2: Традиционно мы совмещаем свой праздник с горожанами. Как вы правильно до этого сказали, у спасателей практически, ну, наверное, не практически, а всегда праздников нет. Это наши трудовые будни. И особенно напряженная обстановка у нас в выходные, праздничные дни. Но для того, чтобы совместить приятное с полезным, мы, отмечая свой профессиональный праздник, также обучаем наших граждан, людей, которые прибывают к нам на праздник, путем соответствующих зон активации, где очень интересно и взрослым, и детям. Праздничное мероприятие будет проходить 24 июля в парке Подниколье. Праздник начинается с церемонии принятия присяги молодыми работниками на пожарном переулке в 11:00, с 16 до 19:00. Также праздничные мероприятия будут продолжены в парке Подниколье. В программе демонстрация пожарной аварийно-спасательной техники, игровые площадки для детей, показательное выступление, мастер-класс, ну а также традиционно это выступление нашего эстрадно-духового оркестра.
1: Ну и несколько слов поздравлений с предстоящим праздником.
2: Ну, я хочу

0: круглосуточно несут службу, обеспечивают безопасность, в первую очередь, наших граждан, объектов экономики. И каждый сезон для нас очень ответственный. В настоящий момент спасатели активно работают на выполнении продовольственной безопасности нашей страны, в уборке, переработке урожая. Поэтому хочу пожелать каждому из них, в первую очередь, это здоровье. Мы прекрасно понимаем о том, что без тыла ничего не бывает, поэтому мира, здоровья, добра семьям спасателей, и чтобы все их планы были реализованы.
1: Спасибо большое. Присоединяемся к этим замечательным словам. Напоминаю, что сегодня у нас в студии был начальник Могилевского областного управления МЧС, полковник внутренней службы Михаил Миколуцкий. Для вас работала Нина Михнова. Всего доброго. До новых встреч.
2: Прямая линия на радио Могилев.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
6: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.
7: Новинка на радио Могилев.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует строительную отрасль на значимый вклад в дальнейшее развитие страны. Об этом он заявил при назначении Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства, передает Билта. «Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства, тем более вы идете с области». Вадим Альшевский на посту заместителя председателя Брестского облсполкома курировал вопросы строительства, транспорта и ЖКХ. Знаете систему, сказал Александр Лукашенко.
2: Я на вас очень рассчитываю, потому что есть строительство, развивается страна. Если ничего не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Строительные материалы мы производим, строить умеем, поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться. Надо оказывать инженерные какие-то услуги, надо специалистов направлять. Сами построили или вместе с местными строителями, или они построили, но под нашим руководством. Смотрите сами, как здесь лучше, исходя из наличия трудовых ресурсов у нас в Беларуси.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в структуре Комитета государственной безопасности, передает Белта, а глава государства сделал особый акцент на усилении координирующей роли Государственного секретариата Совета Безопасности и лично госсекретаря. Ясно, что есть детали, нюансы, есть специфические вопросы, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа, сказал глава государства. Но организационные, кадровые вопросы, где надо обсудить что-то, ну и присматривать должен госсекретарь и госсекретариат. Как правительство, министерство не занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями и докладывать президенту. Александр Лукашенко высказался о привлечении в Беларусь работников из Узбекистана, передает Белта. А глава государства обратил внимание, что по поводу темы трудовой миграции поднялась целая буря. На это он ответил, чтобы никого не брать, надо самим упираться и работать. Александр Лукашенко отметил, что в ряде регионов порой не хватает людей. Районы, которым требуются рабочие руки в тех или иных сферах, могут пригласить туда соответствующих работников из Узбекистана. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет, подчеркнул глава государства. Белорусский лидер добавил, что президент Узбекистана попросил его не только о трудоустройстве людей, но в первую очередь о поставках мяса и молока. Была достигнута договоренность, что в Беларусь приедут работники из Узбекистана для решения этого вопроса. И в завершение, большая барт-рыбалка пройдет на Чигиринском водохранилище с 24 по 26 июля. Организаторы обещают насыщенную программу. Рыболовные соревнования, концерты любимых артистов и коллективов, конкурс «Королева барт-рыбалки», оздоровительные практики и банные ритуалы, конкурс авторской песни и поэзии и многое другое. Будут работать фудкорты с разными кухнями, детская спортивная оздоровительная площадки. Открытие фестиваля состоится завтра в 20 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 20.
3: Итак, день четверга на радио Могилев провожу с вами я, Рустам Османов. Всем машу привет и рад, если вы также проводите сегодняшний день, да и лето в целом в компании радио Могилев. Поэтому желаю вам всем отличного рабочего, отпускного или, может быть, даже выходного дня.

0: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Широкий выбор специальностей. Телефон 80-222-240-888.
2: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80-222-70-75-41.
3: Наши хиты.

Невероятно! Так называется трек от Звонкова, который только что пополнил музыкальную обойму нашего эфира. И хотелось бы продолжить фразу «невероятно, но факт». И как пелось у Звонкова, как скучно я живу. Судя по следующей истории, да, бывает у некоторых и повеселее, потому что в жизни действительно случаются невероятные вещи, то, чего, казалось бы, быть не может. Вот в Мексике водитель авто въехала в стену, потому что приняла нарисованный тоннель за настоящий. Это, казалось бы, невозможно, потому что граффити на стене с изображенными притом мультяшными героями. Но даму это не остановило. Она смело направила свой автоагрегат прямо в стену, естественно, разбив его. С ней вроде бы все хорошо, но пожелаем здоровья на всякий случай. А вам, друзья, пожелаю быть бдительными и осторожными, потому что видите, как иногда случается. Пусть ваш день ничто не омрачает, а группа Моранди, что зазвучит далее, сделает его еще приятнее.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений. При грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Радио «Могилев».

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует строительную отрасль на значимый вклад в дальнейшее развитие страны. Об этом он заявил сегодня при назначении Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства, передает Белта. «Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства», сказал Александр Лукашенко.
3: Есть строительство, развивается страна. Если ничего не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Строительные материалы мы производим, строить умеем, поэтому насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси.
2: Еще один ключевой вопрос, который всегда в центре внимания руководства страны – продовольственная безопасность. Председатель Совета Республики Наталья Качанова провела селекторное совещание с членами Совета Республики по вопросам уборочной кампании текущего года. Ранее на селекторном совещании глава государства указал на ряд важных задач и проблемных моментов, за решением которых необходимо усилить контроль на всех уровнях и этапах. Как заявил председатель Могилевского областного совета депутатов, член Совета Республики Александр Горошкин, сейчас очень важная пора в жизни государства, а потому оставаться в стороне нельзя. Задачи были поставлены и конкретизированы.
4: В эту работу должны включаться все 100%. Да, наши аграрии свою задачу знают, они к этому процессу тщательно готовились, и сейчас на полях они, конечно, ударно трудятся. Наталья Ивановна конкретно и четко сказала, задача депутатского корпуса. Мы можем организовать работу всей депутатской вертикали, в данном случае в области. Мы не контролирующие органы. Наша главная задача – бывать в этих трудовых коллективах и при необходимости, если нужна какая-то помощь, этот вопрос поднимать перед исполнительной властью и оказывать всяческую стороннюю помощь и поддержку. Я больше чем уверен, что у нас в Могилевской области аграрии со своей задачей справятся, но а мы в помощь, если такова помощь будет необходима.
2: Не случайно наш президент делает ставку на развитие сельхозпроизводства, чтобы у людей всегда были свои качественные продукты на столе. Тем временем мировые цены на пшеницу взлетели до двухлетнего максимума в связи с усилением ударов в Черном море, сообщает Ньюсбай, ссылаясь на Bloomberg. Черноморский регион ключевой для глобального продовольственного рынка. На долю России и Украины приходится более четверти мирового экспорта пшеницы. Эксперты прогнозируют новый виток глобальной продовольственной инфляции. В условиях нестабильности глобальных рынков ценность собственного производства и контроля над ресурсами только растет. И по сути, то, что белорусы с избытком производят качественные продукты питания, это не случайность, а последовательная линия, обеспечивающая устойчивость вопреки внешним вызовам.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

0: Пожелаем же удачи Хане и Мише Марвину в поисках, о которых они так музыкально поведали в своем треке «Компас». Но, по правде сказать, не знаю, куда их заведет их компас, а наш уже начинает потихоньку указывать в направлении нового часа. Туда и направляемся все вместе под новинку от Люси Чеботиной, а далее Шер и группа «Аура».
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко при назначении Сергея Ульдиновича новым министром лесного хозяйства напомнил о своем внимательном и весьма трепетном отношении к природе, передает Белта. Поэтому спокойной жизни вам не будет. Я очень долго интересовался вашей кандидатурой, скажу откровенно, несколько раз приостанавливал назначение, сказал он. Я очень надеюсь, что, зная полностью эту систему и часто в ее формировании, вы ее закрутите как следует, сказал глава государства. Исходите из того, что у вас есть. Перестраивайте систему, но в лесу должен быть порядок. Лес и сельское хозяйство – это все, что мы сегодня имеем.
2: Я о промышленности почему так говорю? Потому что они все под крышей. Приходи, работай, технологии совершенствуй. А лес и вот поля, они все под открытым небом. Где-то вас засушило мало влаги, короед там пополз по деревьям. Где-то не засушило, залило, крестьянам тяжело. Поэтому нам на это надо обращать внимание больше, чем на другие направления. Хотя от промышленности мы получаем очень-очень много. Но половина леса в стране, как мне кажется, ну то, что я наблюдаю, сверху пролетая над Белоруссией, мы не всегда вовремя убираем этот лес. Лес же для того и растят, чтобы через 80, 90 или 60 лет его вырубить и пустить в дело для строительства жилья или мебели, допустим. Это очень важно.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня после рассмотрения кадровых вопросов заслушал доклад госсекретаря Совета Безопасности и председателя КГБ. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Сегодня же состоялся доклад президента госсекретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича и председателя Комитета государственной безопасности Ивана Тирцеля по вопросам обороны и безопасности Беларуси, рассказали в пресс-службе. В Беларуси создали 18 мобильных групп для оперативного решения вопросов уборочной компании. Об этом сообщил начальник главного управления Минсельхозпрода Станислав Карпович, передает Белта. В каждой области создано по 3 такие группы. В их состав входят представители контролирующих органов КГК, МВД, прокуратуры, Минсельхозпрода, комитетов по сельскому хозяйству, облсполкомов. Задача мобильной группы – помочь обеспечить выполнение задач по уборочной подготовке к другим видам работ. Это не проверка, а оказание практической помощи, сказал Станислав Карпович. Кроме того, работает республиканский штаб. Порядка 250 школьных ярмарок запланировано в регионах Беларуси к новому учебному году. Об этом сообщили в март, передает Белта. На таких площадках можно будет найти все необходимое для школьников. Одежду делового стиля, обувь, рюкзаки, канцелярские принадлежности. Ярмарки будут проходить в крупных городах, рядом с крупными торговыми объектами. Многие торговые организации проведут акции, предоставят скидки, а также окажут дополнительные услуги покупателям. На расширенная распродажа товаров школьного ассортимента стартовала 15 июля и продлится до середины сентября. Практически в каждом торговом объекте оформлены тематические секции. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 20.
3: Только вы в новом часовом отрезке под номером 17 очутились, а Радио Могилев и я, Рустам Османов, уже тут как тут. А все потому, что хочется, чтобы вам час за часом было легко, весело. Ну, тем, кто исправно трудится, уже радости прибавилось от того, что рабочий четверг завершен, например. Но что же делать, если стало грустно? Узнаем это прямо сейчас от Анны Семенович.

0: наши люди, а тех, кто живет по соседству с нами. Знакомые, уникальные, талантливые, неповторимые. И все они наши люди.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Когда у человека возникают проблемы с законом, он часто не знает, с чего начать. Адвокат помогает разобраться, что говорит закон, какие есть варианты, чего ждать дальше. Это не про то, чтобы выиграть любой ценой, а про то, чтобы человек понял свои права и почувствовал поддержку. В правовых нюансах прекрасно разбирается героиня программы Юлия Баранова.
0: Наши люди.
2: Юлия, адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов. Юлия, как ты пришла в эту профессию?
3: В конце 4-го курса на преддипломные практики пришла в адвокатуру и попала к очень хорошему, интересному адвокату. И за время практики он сделал так, чтобы мне очень понравилась эта профессия.
2: Это профессия, которой нужно жить. Бывает ли профдеформация? Например, закон начинаешь упоминать в разговоре.
3: 100% есть, да. Я очень много замечаю, по-другому о чем-то думаю. Ну, скорее не законы, а какая-то лексика профессиональная, которую, допустим, обычные люди могут не понять, а я ее в повседневной жизни могу употреблять. Потом хожу, расшифровываю всем.
2: А какое дело было самым запоминающимся?
3: Ко мне обратились люди за помощью. У них ребенок упал с лошади в парке. Ребенку нанесли тем самым ущерб, и я помогла им взыскать морального ущерба 5000 белорусских рублей. Я очень гордилась собой, что смогла им помочь, и мы выиграли это дело. До суда.
0: Наши люди.
2: А бывают такие дела, с которыми ты не хочешь связываться.
3: Адвокат в любом случае такая профессия, что мы обязаны защищать людей. Подходя к вопросу профдеформации, становится постоянно вопрос, а что такое серьезное преступление или страшное преступление, потому что у нас немного стираются эти рамки. Ну, а если я не хочу брать какое-то дело, например, тяжкое, если я морально не готова защищать такого человека, то я могу отказаться от его ведения.
2: А чем отличается работа адвоката в реальной жизни и в кино?
3: Как будто по большей части много зарубежных фильмов и сериалов про адвокатов, и, понятно, отличается, потому что у нас разное законодательство и правовая система в принципе. Но в целом и в общем, я считаю, что-то схожее есть. Ну, как минимум, как проходят судебные процессы. В любом случае, естественно, нельзя опираться на кинематограф какой-то, потому что очень часто я вижу, что люди такое смотрят, и потом мне рассказывают, что у нас есть присяжные в суде, ну, вот люди, которые сидят, и ты им пытаешься что-то доказать, вот как в Америке обычно бывает. У нас такого нету. У нас есть суд.
2: Адвокат – это тот, кто знает закон и умеет им пользоваться для помощи. Рабочий день проходит в переговорах, документах

0: и консультациях. От каждого слова может зависеть исход дела. Но когда видишь, что человек получил справедливое решение или хотя бы понял, что происходит, это и есть результат. А что вдохновляет нашу молодежь, смотрите в нашем инстаграме радио нижнее подчеркивание Могилев.
1: Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на радио «Могилев».

0: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Алиса, включи радио Могилев.
5: Хорошо, включаю радио Могилев.

Эти витражи, о которых поет елка, древнейшие из искусств. Есть упоминания о них еще в Египте и Сирии 4-3 века до нашей эры. Даже тогда розовых очков еще в обиходе не было, а людям хотелось порой смотреть на окружающий мир через цветные стекляшки. Согласитесь, это занимательно. Конечно, чтобы овладеть этим ремеслом, я имею в виду изготовление витражей, а не глядение в цветные стекляшки, нужно долго и упорно трудиться и постигать данную науку. Но сейчас все упростилось до того, что появился пленочный витраж, то есть вам на стекло наклеят пленку разноцветную, это будет считаться. Хороший способ отвлечься от суеты, сделать мир вокруг ярче и разноцветнее, глядя в такое окно, но для полного эффекта лучше еще и музыку на радио Могилев включить. Вот вам, кстати, веселый и яркий, как витраж, трек.

Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров. Всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

0: Bifiesta Family и Fargo мотают пленку в новом треке «Перемотай». А, к сожалению, жизнь назад перемотать не получится, как, собственно говоря, и вперед. И если уходящий час для вас был крайне позитивным, продуктивным и все в таком духе, и вам хотелось бы снова пережить этот опыт, то не выйдет. А вот с надеждой смотреть в будущее вполне себе можно. Мы так сейчас и сделаем. Будем верить, что следующий час станет лучше. Или, во всяком случае, не хуже, чем этот. И делать все, чтобы так и было.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня —
2: это базовый минимум.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кудневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко при назначении Сергея Ульдиновича новым министром лесного хозяйства актуализировал задачи по развитию этой отрасли, передает Билта. Глава государства обратил внимание, что порой в стране не всегда вовремя убирают и перерабатывают лес. Это касается как плановых рубок, так и буреломов после непогоды. Надо убирать вовремя, надо мобилизовываться. Я знаю, что для этого у вас своих людей не хватает. Выносите предложения, и у вас план должен быть, куда, сколько и каких людей направить, чтобы вовремя убрать, и этот лес не испортился. Надо все это перерабатывать, ориентирует белорусский лидер.
2: В свое время я очень настороженно относился к предложениям забрать у вас переработку, оставить только лесовосстановление, контроль за лесом, а Беллесбумпром будет этим заниматься. Но я тогда подумал, вы, наверное, лучше другие знаете, что такое лес, где там надо что-то убрать, подобрать и что-то сделать. И не жалею сегодня. Вы сегодня делаете все. И дома строите, и для строительства производите разного рода материалы. Люди заняты. Поэтому нет необходимости что-то забирать. Нужно просто донастроить систему, вы ее хорошо знаете, участвовали в ее формировании, и действовать по-хозяйски. Ну, а то, что не годится для мебели или для жилья, будем производить пилеты, ну и лесовосстановление. Мы очень часто опаздываем. В последнее время, через средства массовой информации, мы все-таки народ повернули к тому, что природа – это ресурс возобновляемый, но ее надо возобновлять. Если ты выпилил лес, даже санитарные рубки, надо подсаживать лес. Ну и дисциплина.
1: Урожайность зерновых в Беларуси на уровне аналогичного периода предыдущего года. По темпам уборки есть небольшое опережение. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления растениеводства Министерства лесного хозяйства и продовольствия Николай Лешек, передает Билта. Мы очень оперативно убрали озимый ячмень и начали убирать пшеницу, третикали озимый рапс, но темпы немножко приостановились из-за чрезмерных осадков практически на всей территории страны. Аграриями сделано все, чтобы получить урожай не ниже уровня 2025 года, заключил Николай Лешек. В Беларуси разрешены все организационные вопросы, которые касаются уборки зерновых культур. Об этом сообщил журналистам председатель постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц по итогам рабочего совещания, передает Билта. На уровне главы государства разрешены вопросы обеспечения топливом, решены вопросы по выкупу госзаказа, а также оказана серьезная помощь со стороны промышленных предприятий, вооруженных сил МВД и МЧС. Так, с промышленных предприятий привлекли 2300 механизаторов. Обеспеченность кадрами и топливом позволяет сделать вывод о том, что зерновая компания должна пройти быстро, организованно и, самое главное, без потери хлеба, заключил Леонид Заяц. В Беларуси упростили процесс официального трудоустройства студента во время учебы. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты. Изменения внесены в квалификационные характеристики единого квалификационного справочника должностей служащих согласно постановлению Минтруда. Это позволит принимать на работу студентов старших курсов учреждений высшего образования после второго или третьего курсов по ряду востребованных должностей. Постановление вступает в силу с 24 июля. И в завершение, только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldzefisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 20. Новости.
3: Вечер четверга прокрадывается отныне в нашу жизнь все основательнее.

и глубже, что не есть плохо, потому что это будет вечер, сотканный из музыки. Ну, в том случае, конечно, если вы останетесь на волнах радио Могилев. Я вот, Рустам Османов, так и намерен поступить. И не потому, что у меня нет вариантов и деваться мне некуда, а потому что Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиас, Стинг и многие другие прозвучат в этом часе. С нетерпением будем их ждать.

0: твоей мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Пора в ОМА. Бассейны до -35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.

Вот из этого самого минерала, который называется малахит, о котором мы только что послушали из уст группы «Винтаж», довольно успешно можно изготавливать и изготавливают украшения, декор, предметы интерьера. Так что это довольно ценный ресурс. А вот некоторые, чтобы добыть ценный ресурс для себя, идут на не совсем правомерный шаг. И довольно дерзко порой. В Мостовском районе вор вынес с чужой пасеки 28 килограммов меда. К тому моменту, как его нашли, самозваный Винни-Пух уже успел часть награбленного съесть. Теперь придется ему отвечать за содеянное. Неужели это такая тяга к сладкому и любовь к меду? Если даже и так, и у вас вдруг наблюдается, держите себя в руках, иначе потом не сладко будет. Ну а для тех, кто не прочь отведать меда на радио Могилев, будем его лить вам в уши. Точнее, будет. Сладкоголосый Энрике Иглесиас далее в эфире.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений. При грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: вас.
1: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

Такие же горячие, как летний хит на радио Могилев. Новости о жизни звезд ожидают нас в начале следующего часа. А поделится ими с нами, конечно же, Олеся Маскина, которой уже не терпится рассказать все, что удалось разузнать. Сложно держать в себе такой объем информации, понимаем, потому готовы выслушать. 19.05, программа «Подслушано» на радио Могилев.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: Кирове 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. На полях сформировался хороший урожай, который нужно выхватить, несмотря на специфическую погоду. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, рассматривая кадровые вопросы, передает Билта. Глава государства обратил внимание, что в Беларуси складываются довольно специфические погодные условия и выразил надежду, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Вместе с тем рассчитывает, что погода переменится кардинально не следует.
2: Надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, все, кто только может. Урожай стоит в поле.

0: прекрасно. Его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, а где-то подсушить. Сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это вопрос номер один. Ну, естественно, и поля убирать надо. Работы очень много.
1: Сейчас очень важная пора в жизни государства, потому оставаться в стороне нельзя. Об этом заявил председатель Могилевского областного совета депутатов, член Совета Республики Александр Горошкин после селекторного совещания, передает Билта. Наша главная задача – бывать в трудовых коллективах и при необходимости, если нужна какая-то помощь, этот вопрос поднимать перед исполнительной властью и оказывать всяческую стороннюю помощь и поддержку, сказал Александр Горошкин. Он выразил уверенность в том, что аграрии региона справятся со всеми поставленными перед ними целями. А мы будем в помощь, если таковая будет необходима. Подчеркнул он. Вопрос о трудовых мигрантах касается любого региона, в том числе и Могилевской области.
2: Вопрос о трудовых мигрантах так или иначе касается любого региона, в том числе и, конечно, Могилевской области. Мы прекрасно знаем, что, к сожалению, в некоторых предприятиях есть проблема с трудовыми ресурсами. Это объективная проблема. Поэтому, как один из выходов, который предложен был правительством, главой государства, это привлечение трудовых мигрантов. Здесь самое главное – создать условия для проживания тех людей, которые сюда приедут, обеспечить им работу, ну и, соответственно, контролировать ход их работы. И я думаю, что при выполнении всех этих правил и от этого на правление тоже должен быть успех.
1: Огурцы и томаты в Беларуси включили в систему госзаказа на межсезонье. Глава государства подписал соответствующий указ. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Документ предусматривает включение в перечень плодово-овощной продукции, закладываемой в рамках госзаказа, огурцов длинноплодных и среднеплодных, а также томатов красных, кроме вишневидных и кисти томатов. Межсезонный период на огурцы устанавливается с 1 ноября по 31 марта включительно, на томаты с 1 ноября по 30 апреля включительно. Указ направлен на гарантированное обеспечение внутреннего рынка плодово-овощной продукции в межсезонный период. В Беларуси с 25 июля начнет действовать новый порядок контроля международных автомобильных перевозок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили Белта в пресс-службе правительства. В частности, появились нормы, определяющие порядок контроля в ведомственных пунктах таможенного оформления за выполнение международных автомобильных перевозок, в том числе на основе разрешений, выдаваемых в соответствии с международными договорами Беларуси и международным автомобильным сообщением. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +19.

0: Сегодня в подслушано очередная порция звездных новостей. Анатолий Цой перестал быть холостяком. Стало известно, что 36-летний певец обвенчался со своей избранницей, имя и лицо которой он так долго скрывал от публики. В сети уже появились эксклюзивные кадры с таинства венчания. На снимках можно рассмотреть загадочную невесту, которую артист тщательно оберегает от объективов папарацци. Для церемонии девушка выбрала нежное белое кружевное платье в паре с изящной накидкой, дополнившей ее трогательный и воздушный образ. Однако венчание не единственный повод, который подстегивает интерес публики к персоне артиста. Ранее Цоя замечали на прогулке с маленьким мальчиком, и общественность сразу же записала ребенка в его сыновья. Сам певец тогда дипломатично обошел эту тему, лишь отметив, что по-настоящему счастлив и мечтает о большой дружной семье в лучших корейских традициях, но пока не готов посвящать посторонних в свои сокровенные дела. Анатолий Цой женится, Ираклий Перцхалава разводится. И тут драмы хоть отбавляй. Ираклий, борец за традиционные ценности, наконец-то нарушил молчание. Оказывается, они с Еленой приняли решение расстаться еще в апреле. А все лето мы смотрели на их воссоединение в реалити-шоу и верили, что любовь победила. А нет, они просто не хотели подводить телевизионщиков. Мол, контракт есть контракт. Теперь понятно, почему в шоу у них все так гладко было, потому что сценарий уже был написан. Ну, молодцы, что сохранили цивилизованные отношения ради детей. Это взрослый поступок. Младшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась от фамилии отца. Вивьен, младшая дочь актеров, подала документы в суд, чтобы официально убрать фамилию Питт и стать Вивьен Маршелин Джоли. Причину в документах она указала коротко – личные обстоятельства. Для поклонников семьи это не стало сюрпризом. Еще в 2024 году Вив использовала фамилию Джоли. Кстати, она далеко не первая из детей бывшей голливудской пары, кто решил отказаться от фамилии отца. А ранее аналогичные шаги предприняли Шайло, Захара и Мэддокс. Все это происходит на фоне многолетнего семейного конфликта после громкого развода Анджелины Джоли и Брэда Питта, который официально завершился в конце 2024 года. Судебное заседание по делу Вивьен назначено на начало ноября. Ой, Брэд, ну что за напасть? Уже четвертый ребенок от тебя отказывается. Ты уж держись там. На этом все. С вами была Алиса Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио Могилев.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Наши хиты.

0: Насыщенные 19 часов продолжаются. Успели мы и узнать, что там интересного у звезд творится, и добротную порцию музыкальных треков послушать. В эфире я, Рустам Османов, еще немного побуду с вами. У меня более достоверная информация, чем у Никиты Кунова в треке «Запасной». Сообщаю, что далее зазвучит у нас «Мадонна», ну а после также важная информация о погоде.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений. При грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

Радио Могилев.

0: 19:51, наблюдая на часах, и на сегодня это то самое время, когда пора попрощаться. С вами был я, Рустам Османов, всем машу пока, желаю приятного вечера на радио Могилев, услышимся обязательно.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, рассматривая кадровый вопрос, высказался о привлечении в Беларусь работников из Узбекистана, передает Белта. Глава государства обратил внимание, что по поводу темы трудовой миграции поднялась целая буря. Ах, вот узбеков берут, я говорю, и не надо, мы никого брать не будем, но тогда нам надо упираться и работать, заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что в ряде регионов порой не хватает людей, и районы, которым требуются рабочие руки в тех или иных сферах, могут пригласить туда соответствующие работников из Узбекистана. Для этого руководитель предприятия и председатель райисполкома должны определить, сколько и по каким специальностям требуется человек.
2: Если там не хватает людей, но вы выберете того, кого надо. Это и Гродненской области касается, особенно северных регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы, должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент молодец. Давно мы с ним дружны. Он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то. То, что им нужно на переработку. Инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь. Вот вам образование детишкам, если хотите.
3: Жилье.
2: Вот вам здравоохранение, жилье. Это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
1: Беларусь передала Польше информацию о возможном теракте. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МИД. Было сообщено, что пребывающим в Польше лицом, осужденным в Беларуси по ряду статей Уголовного кодекса, которое было недавно лишено польскими властями дополнительной защиты и права проживания в стране, готовится террористический акт, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети, проживающие в Польше активистки, имеющие белорусское гражданство, из соображений мести за недостаточные усилия по сохранению за упомянутым лицом указанного выше статуса в Польше, рассказали ведомости. В Беларуси инфляция за первое полугодие составила 2,9%. Это исторический минимум за последние 20 лет. Об этом заявила начальник аналитического управления Марта Ирина Ивановская, передает Белта. По итогам первого полугодия на потребительском рынке обеспечена ценовая стабильность. Продовольственные товары в среднем по стране подорожали на 1,8%. Непродовольственные на 1,5%. Тренд на замедление роста цен в Беларуси фиксируется с начала этого года. Очередной всплеск активности иксодовых клещей ожидается к концу лета. Это связано с появлением нового поколения нимф, сообщили Белта в Минздраве, ссылаясь на информацию санитарно-эпидемиологической службы. Специалисты пояснили, что нимфы достигают в длину всего максимум 1 мм, поэтому их крайне сложно заметить на теле. При этом молодые особи не уступают взрослым клещам по способности переносить инфекции. В Минздраве обратили внимание, что максимальный эффект от профилактических антибактериальных препаратов достигается в первые 72 часа после укуса. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер в переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. На выходных кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, в субботу днем плюс 20, плюс 25, в воскресенье днем плюс 22, плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

0: Наши хиты.
1: Заходи без причин.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от руководителей местных органов власти обеспечить технологическую, а не палочную дисциплину и в финансах, и в поле. Об этом глава государства заявил, рассматривая кадровые вопросы, передает Билта. Еще раз, дисциплина и дисциплина, но не палочная. Это неправильно. Дисциплина прежде всего технологическая. Положено в эти сроки посеять, надо посеять. Положено убрать, надо убрать. Это не мы диктуем от себя. Такие технологии сегодня, обратился глава государства к руководителям местных органов власти. В качестве одного из примеров отсутствия дисциплины Александр Лукашенко привел безответственное хранение азотных удобрений.
1: Я весной остановил продажу удобрений за пределы, пока не обеспечим себя. И когда мы приезжаем в Могилевскую область или в Витебскую, или в Гродненскую, а там под открытым небом, да еще азотные удобрения, вы знаете, что из них получится. Ничего не получится. Они растают в течение суток под дождем. Или ненормальное отношение к технике. Требую, чтобы на дорогостоящую технику были люди. Тогда надо их покупать, эти тракторы или комбайны. Сейчас это прилично стоит. Или топливо. Пообещали вернуть до 1 августа. Я же за язык не тяну. Хотя это неправильно. Основные денежные потоки, август, когда крестьяне убирают, продают, поставляют, они могут заплатить за это топливо. Ну, сдвинули на месяц, чтобы вы не ходили, не просили, вот давайте до 1 сентября. Это будет навсегда. Но договорились, надо деньги вернуть. Надо, чтобы была дисциплина и в финансах, и в поле. Чтобы потребовать дисциплины, надо создать систему. У вас должна быть четкая система. Сейчас все есть, только должна быть ответственность. Поэтому я вас прошу аккуратно, не спеша, ломать через колено не надо, но определитесь до конца года, по крайней мере, с кем вы будете работать.
0: В Беларуси создали 18 мобильных групп для оперативного решения вопросов уборочной компании. Об этом сообщил начальник главного управления Минсельхозпрода Станислав Карпович, передает Белта. В каждой области создано по 3 такие группы. В их состав входят представители контролирующих органов КГК, МВД, прокуратуры, Минсельхозпрода, комитетов по сельскому хозяйству, облсполкомов. Задача мобильных групп – помочь обеспечить выполнение задач по уборочной подготовке к другим видам работ. Это не проверка, а оказание практической помощи, сказал Станислав Карпович. Кроме того, работает республиканский штаб. В Могилевской области в период уборочной кампании работает горячая линия профсоюза. Ее запустили для оперативного решения вопросов, связанных с проведением уборочной кампании в регионе. Как отметил председатель областной профсоюзной организации работников АПК Владимир Петрович, обратиться на горячую линию можно, чтобы сообщить о фактах нарушения техники безопасности, охраны труда, а также решить проблемы с организацией питания в полевых условиях или задать вопросы по начислению заработной платы. Горячая линия работает без выходных. Звонки принимаются с 8 до 22 часов. Телефон горячей линии плюс 375-44-702-65-38. Большая барт-рыбалка пройдет на Чигиринском водохранилище с 24 по 26 июля. Организаторы обещают насыщенную программу. Рыболовные соревнования, концерты любимых артистов и коллективов, конкурс «Королева барт-рыбалки», оздоровительные практики и банные ритуалы на площадке, конкурс авторской песни и поэзии и многое другое. На территории будут работать фудкорты с разными кухнями, детская, спортивная, оздоровительная площадки. Открытие фестиваля состоится завтра в 20 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 19.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Экспериментуйте и займайтесь саморазвитием. Махчима вы захочете поспробовать себе у чимсти новым.
3: Телец.
2: Заплануйте на гэтый день все, что давно откладывали, и выник вам сподобается.
3: Близняты.
2: Отрымайте задовольнение от того, что вас окружает, и у вас явится еще больше подстав для радости.
3: Рак.
2: Прислухайтесь до себе. Махчима пора зачинить старую главу и зробить первый крок у новую.
3: Лео.
2: Невыкананные обяцанне здольные хутка разбурить довер помеж вами и близкими.
3: Дева.
2: Могут прийти важные новины, на якія не треба реагировать неоткладно. Усё цікавое, что вы почуете, потребует додаткового асэнсавання и обдумывания.
3: Шалі.
2: Деловый подход у союзе с аналитичным мысленнем здольные сгарнуть горы, а важная справа обяцая пройти наилепшим чином.
3: Скорпион.
2: Зараз вы будете празмерно резкие, а поспробуйте контролировать свои слова.
3: Стрелец.
2: Не варто особливо настойливать на своем меркованні и не надавайте великого значения подеям, якія потребуюць хутких пераменов.
3: Козярог.
2: Наведите утульность у просторы и у почутях. Это важный этап подрыхтовки до подей наступного тыдня.
3: Водолей.
2: Не откладывайте приемное и жаданное на потым, только не захопляйтеся.
3: Рыбы.
2: Нечаканные встречи упрыгожат ваш день. У отношений с сябрами и коханами чекается великое оживление. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп на радио Могилёв.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Кемерове 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений. При грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13. Днем +20, +25.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Радио «Могилев».

0: радио Могилев.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Добрый вечер. Я Олеся Маскина. Приглашаю всех ко мне за час до полуночи. Предлагаю вместе отключиться от суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу спокойствия и безмятежности. Окунемся в ту музыку, которая поможет подготовить ум и тело к ночному отдыху. Давайте вместе.

часов будто начинает идти иначе. Медленнее, тягучее. За час до полуночи время меняет свою природу. Оно перестает быть врагом и становится другом. Можно не торопиться, можно не догонять. Просто думать о чем-то приятном или ни о чем не думать вовсе. Этот час как подарок, который мы делаем себе сами.

За час до полуночи уходят мелкие тревоги. Сейчас ничто не требует вашего внимания. Есть только вы и музыка. Позвольте себе эту роскошь. Просто быть. Давайте вместе наслаждаться потрясающей музыкой.

Прежде чем наступит полночь и календарь перевернет страницу, давайте скажем спасибо этому дню за свет, за встречи, за маленькие радости и даже за трудности. Они делают нас сильнее. Не оценивайте и не судите. Просто поблагодарите. Сейчас то самое время между было и будет. И, наверное, именно этот час самый спокойный и самый

привыкли все контролировать. Планы, списки, будильники. Но за час до полуночи мы отключаем эти кнопки. Никакого надо. Есть только хочется. Хочется покоя и тишины. Это ваш час без обязательств. Расслабляйтесь. Позволяйте себе быть ленивым и уютным. Все важное подождет до утра. Позвольте музыке унести вас туда.

Где-то там, высоко, уже зажигаются звезды. Они не торопятся. Они просто есть. И мы есть. За час до полуночи границы между небом и землей становятся тоньше. И кажется, что звезды шепчут нам: «Отдохни, ты заслужил». Надеюсь, этот час стал для вас самым сладким сном наяву. До полуночи остаются считанные минуты, и мне пора прощаться. С вами была Олеся Маскина.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 24 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Радио Могилев.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

сезон, там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

24 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +20, +25.

0: с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Let's get it started in

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Наши хиты.

24 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +20, +25.

Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобил.бай.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

24 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.